0: Над воде.
1: На дяуце.
2: І на сонце.
3: Завше на Макса. Лато на Макса.
4: МФ Макс. Лато на Макса.
1: Лато на Макса.